0: Retrouve toute l'actu de Loire-Atlantique sur le 92 FM et sur prune.net.
1: Она работает с ребятами, у ребят сейчас концерт и так далее. Это не твой менеджер.